первенний та не являючи жотворчий творчий, всяку нижу теску від подім почав, що відзявся, як ми прийняли, що і слабо невидимо супроводять. Чужо творчі троці постою після спаючи, всяко неї житецько від подім почаль, що витерявся поприняли, що і славі не видимо супойтанські чину, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя, алилуя